Маус. Лыш не спит, не май, спунлась, спунлась. Сука, в этой баунс, як справы, нормас. Ты не залетай до нас, сим дэнс, усим мадамс.